Важне местне а музее в Зинти Арома в Пельске, сте статне музей Аушвиц-Биркенау, страйнею устаенцу, а самостатне центрум за ставизне а культуру Рома в Ошвенчимю. Центрум ее се заложил в януаре 2003 а 2000. Пежде су следовали дальшне институции, ако етнографический музей Тарнув. Вен представя традиционелну людову культуру региона Тарнув, ядне вечелене музея забира се ставизнами а культуру Рома в Пельске.

Важне место а музея в Зинти Арома в Пельске сте статне музей Аушвиц-Биркенау страйнею устаенцу а самостатне центрум за ставизне а культуру Рома в Ошвенчимю. Центрум ее се заложил в януаре 2003 а дважаща. Пежде су следовали дальше институции ако етнографический музей Тарнув. Вен пшетстая традиционелну людову культуру региона Тарнув, ядне вечеленје музея забира се за ставизнами а культуру Рома в Пельске.